0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.
2: Батя, здравствуй.

перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

0: кровати. Я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее их западает. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался.

0: он как я оторвался от веток.
1: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой Родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

за ГАИ, за службу, что у нас в крови. Давай поднимем за ребят

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 35 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: потому что в России живу.
1: Радио Зет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

небеса так нежданно зимой разразилась

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, а они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Синие маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что мы по...

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 35 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Москва не получала от Киева официальных предложений о возобновлении дипломатических контактов. Об этом заявил представитель МИД России Алексей Фадеев. По его словам, решение о разрыве отношений ранее приняла украинская сторона. В ведомстве отметили, что позиция Москвы по возможному урегулированию остается прежней и опирается на условия, озвученные Владимиром Путиным в 2024 году. При этом российская сторона готова рассматривать новые инициативы, если они будут учитывать ее интересы. Строительство новых жилых кварталов теперь должно предусматривать школы, детские сады, поликлиники, дороги и коммунальные сети. Об этом рассказал глава Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, такие требования стали частью механизма комплексного развития территорий. Кроме того, в отрасли сократили число административных процедур и создали единый реестр обязательных требований к строительству. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по охране труда и здоровья сотрудников. Работодателям рекомендуют понятнее ставить задачи, следить за нагрузкой и чаще обсуждать с коллективом рабочие вопросы. Компаниям также советуют отказаться от непредсказуемых графиков и чрезмерно высокого темпа, не допускать буллинга и дискриминации. Стандарт вступит в силу с февраля 2027 года, но будет рекомендательным. Обязательными его положения станут только, если компания закрепит их во внутренних документах. Еще по теме. Почти две трети россиян готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом сообщает один из сервисов трудоустройства. Еще 15% респондентов могут остаться после изменения отношения руководства и решения конфликтов в коллективе. Среди других условий работники назвали снижение нагрузки, улучшение условий труда, карьерный рост и возможность перейти в филиал компании, расположенный ближе к дому. Диетологи рассказали, что нужно есть в жару. Основу питания должны составлять овощи с высоким содержанием воды, такие как огурцы, сельдерей, листовой салат, латук и шпинат. В качестве источника белка лучше выбирать продукты, которые легко усваиваются – белое мясо птицы, белую рыбу, морепродукты и яйца. В стоп-лист попадают красное жареное мясо, фастфуд, блюда со сливочными соусами, майонезом и сметаной, а также копчености, маринады и твердые сыры. Никаких оливье и сельди под шубой, кондитерские изделия с кремом и дрожжевая выпечка тоже не рекомендуются, уточнили врачи. Диетологи рекомендуют в жару пить воду равномерно в течение дня комнатной температуры. Восстановить водно-солевой баланс помогают вода с лимоном, мятой или огурцом, зеленый чай, травяные настои без сахара, а также молочная сыворотка или айран без избытка соли. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: Радио Z.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

Ночной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Z» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: любимая, любимая.
1: Радио Z.
2: Наша служба и опасна, и трудна.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 35 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

смогли в своей геройской пустоте достичь земли японской праведности толк. Вот в этом вот

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

родные. Нас живых еще не так мало. Поднимем руки.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.
0: Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Москва не получала от Киева официальных предложений о возобновлении дипломатических контактов. Об этом заявил представитель МИД России Алексей Фадеев. По его словам, решение о разрыве отношений ранее приняла украинская сторона. В ведомстве отметили, что позиция Москвы по возможному урегулированию остается прежней и опирается на условия, озвученные Владимиром Путиным в 2024 году. При этом российская сторона готова рассматривать новые инициативы, если они будут учитывать ее интересы. Строительство новых жилых кварталов теперь должно предусматривать школы, детские сады, поликлиники, дороги и коммунальные сети. Об этом рассказал глава Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, такие требования стали частью механизма комплексного развития территорий. Кроме того, в отрасли сократили число административных процедур и создали единый реестр обязательных требований к строительству. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по охране труда и здоровья сотрудников. Работодателям рекомендуют понятнее ставить задачи, следить за нагрузкой и чаще обсуждать с коллективом рабочие вопросы. Компаниям также советуют отказаться от непредсказуемых графиков и чрезмерно высокого темпа, не допускать буллинга и дискриминации. Стандарт вступит в силу с февраля 2027 года, но будет рекомендательным. Обязательными его положения станут только, если компания закрепит их во внутренних документах. Еще по теме. Почти две трети россиян готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом сообщает один из сервисов трудоустройства. Еще 15% респондентов могут остаться после изменения отношения руководства и решения конфликтов в коллективе. Среди других условий работники назвали снижение нагрузки, улучшение условий труда, карьерный рост и возможность перейти в филиал компании, расположенный ближе к дому. Диетологи рассказали, что нужно есть в жару. Основу питания должны составлять овощи с высоким содержанием воды, такие как огурцы, сельдерей, листовой салат, латук и шпинат. В качестве источника белка лучше выбирать продукты, которые легко усваиваются – белое мясо птицы, белую рыбу, морепродукты и яйца. В стоп-лист попадают красное жареное мясо, фастфуд, блюда со сливочными соусами, майонезом и сметаной, а также копчености, маринады и твердые сыры. Никаких оливье и сельди под шубой, кондитерские изделия с кремом и дрожжевая выпечка тоже не рекомендуются, уточнили врачи. Диетологи рекомендуют в жару пить воду равномерно в течение дня комнатной температуры. Восстановить водно-солевой баланс помогают вода с лимоном, мятой или огурцом, зеленый чай, травяные настои без сахара, а также молочная сыворотка или айран без избытка соли. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов, 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями. Во имя женщин и

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 35 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я говорю спасибо волонтерам. Без вас на фронте просто не прожить. В строй встали за Россию дружно, хором. И Родину смогли вы защитить. Броня и форма, рыбы и аптечки, прицелы, генераторы, вода, носки и маскировочные сети, детекторы, иконки, провода, еда и дроны, принтеры и печки, обвесы, инструменты и мешки, заявки фронтовые бесконечны, и помощь ждут родные мужики. По капле, по кусочку, по копейке стекаются потоки доброты, и не суметь никак войне злодейки лишить людей душевной теплоты. Вы делитесь своим огнем друг с другом, мир полый наполняете добром. Рука к руке, надежным, верным кругом, спасительным становитесь плечом. Вы ежедневно, женщины, мужчины, без возраста, без боли и без слез, куете щит и меч своей России. Уверенно, упрямо и всерьез. Без вашей воли и без вашей силы совсем иные были б времена. Родные волонтеры, вам спасибо за жизнь, за смысл, за добрые дела. Татьяна Кравченко, позывной «Снегурочка».

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z.
1: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно. Скажи.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, а они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Москва не получала от Киева официальных предложений о возобновлении дипломатических контактов. Об этом заявил представитель МИД России Алексей Фадеев. По его словам, решение о разрыве отношений ранее приняла украинская сторона. В ведомстве отметили, что позиция Москвы по возможному урегулированию остается прежней и опирается на условия, озвученные Владимиром Путиным в 2024 году. При этом российская сторона готова рассматривать новые инициативы, если они будут учитывать ее интересы. Строительство новых жилых кварталов теперь должно предусматривать школы, детские сады, поликлиники, дороги и коммунальные сети. Об этом рассказал глава Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, такие требования стали частью механизма комплексного развития территорий. Кроме того, в отрасли сократили число административных процедур и создали единый реестр обязательных требований к строительству. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по охране труда и здоровья сотрудников. Работодателям рекомендуют понятнее ставить задачи, следить за нагрузкой и чаще обсуждать с коллективом рабочие вопросы. Компаниям также советуют отказаться от непредсказуемых графиков и чрезмерно высокого темпа, не допускать буллинга и дискриминации. Стандарт вступит в силу с февраля 2027 года, но будет рекомендательным. Обязательными его положения станут только, если компания закрепит их во внутренних документах. Еще по теме. Почти две трети россиян готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом сообщает один из сервисов трудоустройства. Еще 15% респондентов могут остаться после изменения отношения руководства и решения конфликтов в коллективе. Среди других условий работники назвали снижение нагрузки, улучшение условий труда, карьерный рост и возможность перейти в филиал компании, расположенный ближе к дому. Диетологи рассказали, что нужно есть в жару. Основу питания должны составлять овощи с высоким содержанием воды, такие как огурцы, сельдерей, листовой салат, латук и шпинат. В качестве источника белка лучше выбирать продукты, которые легко усваиваются – белое мясо птицы, белую рыбу, морепродукты и яйца. В стоп-лист попадают красное жареное мясо, фастфуд, блюда со сливочными соусами, майонезом и сметаной, а также копчености, маринады и твердые сыры. Никаких оливье и сельди под шубой, кондитерские изделия с кремом и дрожжевая выпечка тоже не рекомендуются, уточнили врачи. Диетологи рекомендуют в жару пить воду равномерно в течение дня комнатной температуры. Восстановить водно-солевой баланс помогают вода с лимоном, мятой или огурцом, зеленый чай, травяные настои без сахара, а также молочная сыворотка или айран без избытка соли. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня прощаются.

0: поменялось.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов, 169,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
9: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 35 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Анна Ахматова. Победителем. За Динарские были ворота. Впереди была только смерть. Так советская шла пехота. Прямо в желтые жерла Берд. Вот о вас и напишут в книжках. Жизнь свою, задруги своя. Незатейливые парнишки. Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, внуки, братики, сыновья.

Так приходит весна, так на сердце тепло, вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально.

тебя, тех, кто так же не спят, охраняя границы.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 123 раза атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду и еще 15 округам. Противник совершил 4 обстрела с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбиты и подавлены 155 беспилотников. В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском, Ивнянском, Карачанском и Шебекинском округах пострадали 16 мирных жителей. Один из них находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь, сообщили в оперштабе. Александр Шуваев официально зарегистрирован кандидатом на пост губернатора. 6 августа он получил удостоверение о регистрации в региональном избиркоме. Всего на должность претендует 5 кандидатов. Для меня принципиально, чтобы выборы прошли честно, открыто и строго по закону, подчеркнул Шуваев. Почти 7 миллионов рублей выплатили детям участников СВО на подготовку к школе в Белгородской области с начала 2026 года. Семьи участников СВО имеют право на получение денежной выплаты на сборы детей в школу. С начала года такой возможностью воспользовались 359 белгородских семей. Сумма единоразовой выплаты составляет 15 тысяч рублей. Подать заявление на получение денежных средств можно в МФЦ, соцфонде по месту жительства или через портал госуслуги. Выплату получают семьи, находящиеся в законном браке, где воспитываются родные и усыновленные дети. Кроме того, деньги начислят семьям, у которых погибли отцы. В первом полугодии 2026-го перевозки пассажиров по железнодорожным маршрутам межобластного проекта «Соединяя Черноземье», связавшего Воронеж с 4 областными центрами, выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. За 6 месяцев совершено 748 рейсов, перевезены более 111 тысяч пассажиров, в том числе по маршруту Воронеж-Старый Оскол-Белгород. По этому направлению выполнено 312 рейсов. Напомним, проект «Соединяя Черноземье» на юго-восточной железной дороге реализуется поэтапно. Пригородный поезд «Белгород-Старый Оскол-Воронеж» совершил свой первый рейс 7 мая 2022. Двое белгородцев отправились в Арктику на атомном ледоколе «50 лет Победы». В экспедиции участвует ученик школы номер 33 Иван Сташков и учитель года 2025 Дмитрий Баланчуков. Иван Сташков стал призером федерального этапа проекта «Ледокол знаний 2026», набрав 37 из 38 возможных баллов. В 7-м сезоне поучаствовали свыше 73 тысяч молодых людей со всей страны. Впереди 5 тысяч километров по маршруту Мурманск, Северный полюс, земля Франца Иосифа, Мурманск. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: До свидания, порт.

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой путь

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 35 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Вавилин Сергей, Степан Кадашников, «Ветер войны». Как было много тех героев, чьи неизвестные имена, навеки их взяла с собою в свой край неведомый война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли, их имена приносит ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя, через десятки мирных лет, прикрой меня, прикрою, Коля, и вспыхнет вдруг ракеты свет. А Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что позабыли Колю мы. Мы помним, помним это горе. Осталась в памяти война, и русское родное поле приносит ветром имена.

скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 123 раза атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду и еще 15 округам. Противник совершил 4 обстрела с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбиты и подавлены 155 беспилотников. В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском, Ивнянском, Карачанском и Шебекинском округах пострадали 16 мирных жителей. Один из них находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь, сообщили в оперштабе. Александр Шуваев официально зарегистрирован кандидатом на пост губернатора. 6 августа он получил удостоверение о регистрации в региональном избиркоме. Всего на должность претендует 5 кандидатов. Для меня принципиально, чтобы выборы прошли честно, открыто и строго по закону, подчеркнул Шуваев. Почти 7 миллионов рублей выплатили детям участников СВО на подготовку к школе в Белгородской области с начала 2026 года. Семьи участников СВО имеют право на получение денежной выплаты на сборы детей в школу. С начала года такой возможностью воспользовались 359 белгородских семей. Сумма единоразовой выплаты составляет 15 тысяч рублей. Подать заявление на получение денежных средств можно в МФЦ, соцфонде по месту жительства или через портал госуслуги. Выплату получают семьи, находящиеся в законном браке, где воспитываются родные и усыновленные дети. Кроме того, деньги начислят семьям, у которых погибли отцы. В первом полугодии 2026-го перевозки пассажиров по железнодорожным маршрутам межобластного проекта «Соединяя Черноземье», связавшего Воронеж с 4 областными центрами, выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. За 6 месяцев совершено 748 рейсов, перевезены более 111 тысяч пассажиров, в том числе по маршруту Воронеж-Старый Оскол-Белгород. По этому направлению выполнено 312 рейсов. Напомним, проект «Соединяя Черноземье» на юго-восточной железной дороге реализуется поэтапно. Пригородный поезд «Белгород-Старый Оскол-Воронеж» совершил свой первый рейс 7 мая 2022. Двое белгородцев отправились в Арктику на атомном ледоколе «50 лет Победы». В экспедиции участвует ученик школы номер 33 Иван Сташков и учитель года 2025 Дмитрий Баланчуков. Иван Сташков стал призером федерального этапа проекта «Ледокол знаний 2026», набрав 37 из 38 возможных баллов. В 7-м сезоне поучаствовали свыше 73 тысяч молодых людей со всей страны. Впереди 5 тысяч километров по маршруту Мурманск, Северный полюс, земля Франца Иосифа, Мурманск. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Z» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
9: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 35 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги,

вам без нас, отзовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим строй.

0: напишешь маме, когда мы оба выполним приказ. Сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра жизнь не кончилась для нас. Когда земля ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых, вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Юлия Буряк. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. В Госдуме рассказали о новом порядке получения квитанций за жилищно-коммунальные услуги. С 1 сентября 2027 года они будут приходить в личный кабинет на госуслугах, сообщил РИА Новости депутат Владимир Кошелев. Новый порядок касается собственников квартир с подтвержденной учетной записью на портале. При этом переход на цифровой формат – это право, а не обязанность. От электронных квитанций при желании можно будет отказаться. Минздрав обновил порядок оказания медпомощи беременным женщинам. Что теперь в него входит, РИА Новости рассказала заместитель министра здравоохранения Евгения Котова. Подготовка к беременности и ее ведение, тактика врачей и клиник для выявления патологий, а также маршрутизация беременных. К другим темам. Новые правила организованной перевозки детей автобусами вступят в силу с 1 сентября. Во-первых, закрепляется понятие «инструктор-проводник» и «экскурсовод» – «гид». Во-вторых, уведомление в ГИБДД подается за 48 часов до междугородной поездки и за 24 часа до городской или пригородной. В-третьих, если группа насчитывает более 20 детей, сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. Также при использовании трех и более автобусов с продолжительностью перевозки свыше 12 часов обязателен медицинский работник. В ночное время с 23 до 6 часов перевозки допускаются только в исключительных случаях – поездки к вокзалам или аэропортам, при задержках в пути, либо по решению региональных властей. И еще, расстояние после 23 часов не должно превышать 100 километров. Также по теме транспорта. С 1 сентября изменятся правила информирования пассажиров об отмене поезда. Теперь, если поезд дальнего следования отменят, изменят его маршрут или заменят состав, перевозчик обязательно сообщит об этом пассажиру по телефону или электронной почте. Следует из приказа Минтранса. На этом пока все. В студии была Юлия Буряк. Больше актуальных новостей в наших следующих выпусках.

0: Радио Z.
1: Горы, горизонт, степи, дуэль.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 35 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Корабли постоят.

0: спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Радио Зет.

Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: В студии Юлия Буряк. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. В Госдуме рассказали о новом порядке получения квитанций за жилищно-коммунальные услуги. С 1 сентября 2027 года они будут приходить в личный кабинет на госуслугах, сообщил РИА Новости депутат Владимир Кошелев. Новый порядок касается собственников квартир с подтвержденной учетной записью на портале. При этом переход на цифровой формат – это право, а не обязанность. От электронных квитанций при желании можно будет отказаться. Минздрав обновил порядок оказания медпомощи беременным женщинам. Что теперь в него входит, РИА Новости рассказала заместитель министра здравоохранения Евгения Котова. Подготовка к беременности и ее ведение, тактика врачей и клиник для выявления патологий, а также маршрутизация беременных. К другим темам. Новые правила организованной перевозки детей автобусами вступят в силу с 1 сентября. Во-первых, закрепляется понятие «инструктор-проводник» и «экскурсовод» – «гид». Во-вторых, уведомление в ГИБДД подается за 48 часов до междугородной поездки и за 24 часа до городской или пригородной. В-третьих, если группа насчитывает более 20 детей, сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. Также при использовании трех и более автобусов с продолжительностью перевозки свыше 12 часов обязателен медицинский работник. В ночное время с 23 до 6 часов перевозки допускаются только в исключительных случаях – поездки к вокзалам или аэропортам, при задержках в пути либо по решению региональных властей. И еще, расстояние после 23 часов не должно превышать 100 километров. Также по теме транспорта. С 1 сентября изменятся правила информирования пассажиров об отмене поезда. Теперь, если поезд дальнего следования отменят, изменят его маршрут или заменят состав, перевозчик обязательно сообщит об этом пассажиру по телефону или электронной почте. Следует из приказа Минтранса. На этом пока все. В студии была Юлия Буряк. Больше актуальных новостей в наших следующих выпусках.

0: адресу Русь.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Напиток Кола 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов, 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

бою. Берлинскую пыль он топтал сапогом, был храбрым солдатом в строю. И был он отважным бойцом поколения, но мир у него за спиной. В войне недобитого Третьего Рейха Россия.

стали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг смерти.

я, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион. Не смирюсь с моралью низкой, стараюсь горизонта даль пронзить. За честь считаю называться русским и родину свою всегда любить. И родину

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень, из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Будем жить, ребята, будем жить. Веру с правдой бережно хранить. Честь и славу в битвах защищать. И любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить. Некогда.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 августа, в нашем регионе сохранится ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь, ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного.

от нас не убудет. Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

поднимусь, поднимитесь, только вместе мы все победим. И стеною зарусь, поднимитесь, только вместе мы все победим.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
2: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Свыше 50 миллионов рублей направили на выплаты компенсаций за поврежденные в результате вражеских атак автомобили. Средства получили 543 автовладельца в 11 округах Белгородской области, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев в своих соцсетях. В порядке очередности они будут доведены до всех автовладельцев, кто еще ожидает компенсации. Процесс находится на еженедельном контроле руководителя региона. В Белгородской области продолжается прием заявок на региональный этап второй национальной премии «Человек труда». Участвовать могут работники и предприятия региона. Всего 6 номинаций. Технологический лидер, лучший наставник, молодой специалист, семейные трудовые династии, совет ветеранов и трудовое патриотическое воспитание. Заявки принимаются до 31 августа. Региональный отбор продлится до 30 сентября. Его победители получат право представить нашу область на федеральном уровне. Консультации по вопросам участия возможны по телефону в Белгороде 33 93 99. В первом полугодии 2026 года специалисты филиала Россети Центр Белгородэнерго обеспечили электроснабжение 36 новых домов, построенных по программе обеспечения жильем льготных категорий граждан, детей-сирот, многодетных семей и переселенцев. Наибольший объем выполнен в Карачанском и Борисовском округах. Помимо этого, социальные новостройки подключены в Ивне, Валуйках, Чернянке, Строители, а также в селах Алексеевского и Яковлевского округов. Во втором полугодии эта работа продолжится, чтобы жители могли своевременно переехать в комфортное и благоустроенное жилье. К другим темам. В Губкинском округе завершилась летняя оздоровительная кампания 2026 года. Почти 5700 детей отдохнули в лагерях с дневным пребыванием на базе 30 школ. 635 подростков провели время в специализированных лагерях труда и отдыха. Официальное трудоустройство получили 227 школьников. Кроме того, учащиеся школы будущих инженеров прошли стажировку на комбинате «Кмар-Удам», где познакомились с работой реального горнодобывающего предприятия. С 8 августа в Белгороде изменятся схемы движения трех автобусов. Номера маршрутов 51, 52 и 53 будут ездить по улицам Механизаторов, Сумской и Белгородскому проспекту в прямом и обратном направлении. Расписание же останется прежним. Белгородский драматический театр имени Щепкина вошел в лонг-лист премии «Звезда театрала». Победители выбирают сами зрители с помощью интернет-голосования. Принять в нем участие можно на сайте teatral-online.ru до 31 августа. Напомним, премия «Звезда театрала» – единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая присуждается благодаря зрителям. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Больше актуальных новостей в наших следующих выпусках.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

А дома ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажу, что это кофе, а не кровь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 августа, в нашем регионе сохранится ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь, ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В нашей программе мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наши гости – Марина и Роман из Ржевки Шебекинского района. Оба занимаются волонтерской деятельностью. И мы продолжаем нашу беседу. Никогда не возникало желания переехать в другой город?
2: Нет.
3: Анна, я вам скажу так, по поводу уезда из города. Не для того мы начинали волонтерскую свою службу, свой путь. Не для того начали, чтобы его вот сейчас прервать, уехать из города. Тогда надо было вот уехать в 22-м году. Просто вот выехали и забыли. Честно, у меня рука не поднимается. Даже думки не заходят. Ту неделю сидел без содержания, как бы с работами очень тяжело. И вся эта неделя, вот жена не даст соврать, я провел на позициях у ребят, помогая им.
1: Как вы помогаете нашим парням?
3: Своей деятельностью. Я сварщик, езжу по позициям, ну, не сказать, что на передовую выезжаю, но близко к передовым и тыловые районы выезжаю, делаю мангалы на танках, на Уралах.
1: Что такое мангал?
3: Мангал – это приспособление, варится на кабину машины и натягивается сетка, антидроновая сетка, чтобы дрон при ударе от кабины выдержано расстояние, если это кумулятивная струя, чтобы не пробила, не спалила машину, технику, ну и, соответственно, от взрыва спасать, чтобы не разорвало кабину, не пострадали солдаты. Много чего изготовлял. Делал кувалды, умывальники с канистр. Все это уходило на передовую. По сварке много чего делал. Печки-буржуйки, печки-щепотницы, котлы. То есть в солдатскую баню идет котел. У него топка, вокруг топки сделана еще водогрейная часть. То есть ребята топят и сразу банятся.
1: Скажите, пожалуйста, Роман, была ли у вас такая мысль после окончания СВО сделать какой-нибудь музей вот тех вещей, которые вы делали для бойцов?
3: Целью такой не задавался, но, конечно, бы хотелось бы все выставить в музей, показать то, что мы делали своими руками.
1: Обязательно будет наша победа. И пусть этот день настанет как можно быстрее. Мы с удовольствием придем, посмотрим. Самое главное – верить.
3: Да, верить в нашу победу, верить в наших ребят, что все выдержат нелегкую эту работу.
4: Как возникает, вот, допустим, то, что нужно сделать? Поступает предложение от ребят, вот нам нужно вот такое вот. Начинаешь думать, с чего бы? Чтобы это было менее затратно, но и полезно, допустим, для ребят. И вот они придумали, что пластмассовые канистры, они, по-моему, 10, да, литровые? Или
3: 20-литровые
4: больше.
3: Были.
4: Ну, там разные как бы. Вырезали уголок. Там ручка остается, внизу краник прикручивался пластмассовый. И они, вот как бы можно привязать их хотя бы к дереву или поставить на что-то повыше. Ты наливаешь туда воды и умываешься, моешься, приближенно к
3: умывальнику. Этот запрос поступил именно с фронта от ребят-штурмовиков. Говорит, нам надо что-то такое легкое, чтобы бой окончился, вот у нас есть время отдыха. Есть вода, но с бутылок, говорит, неудобно, не полить там. То мы налили воды там или в речке зачерпнули, если есть водоемы какие-то. Зачерпнули, подвесили, поставили, обмылся от всей этой вот грязи, пыли.
1: Это ж как нужно придумать, вырезать, прикрутить этот кран, чтобы ничего не подтекало? Какие-то секреты есть?
3: Как бы секретов нет, просто хорошо работает голова. Ну, я ж еще и сам по себе работаю монтажником. Мы изготовляем на работе конструкции всевозможные. Заканчивал ремесленное училище, токарь-фрезеровщик, сварщик. Соответственно, исходя из этого, мысли работают, ну, хорошо, будем говорить так. И чтобы кран не подтекал, я купил себе сверло, пирамидку и подобрал диаметр. Раз, она становится плотно, плюс резиновая или силиконовая прокладка затягивает все.
1: Думали ли вы когда-нибудь, что ваши навыки и знания пригодятся на специальной военной операции?
3: Никогда не думал об этом. Мама всегда меня заставляла идти учись на механика. Нет, я люблю ковыряться с железом своими руками. Ну, и в сферу этого вот и получается все то, что выходит с моих рук. Мы, говорит, так, ну, фантазия работает, и мы изготовляем по запросу ребят. Где-то ребята подсказали, где-то сам сфантазировал. И получаются такие шедевры.
1: Что вы можете пожелать нашим бойцам?
3: В первую очередь здравия, терпения – везения и скорейшей победы.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года, мать.

закрытыми очами спишь под фанерной звездой. Вставай

то я скажу твоим домашним. Как стану я перед вдовой, неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

0: Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.
1: Радио Z.
2: Окошко месяца.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Свыше 50 миллионов рублей направили на выплаты компенсаций за поврежденные в результате вражеских атак автомобили. Средства получили 543 автовладельца в 11 округах Белгородской области, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев в своих соцсетях. В порядке очередности они будут доведены до всех автовладельцев, кто еще ожидает компенсации. Процесс находится на еженедельном контроле руководителя региона. В Белгородской области продолжается прием заявок на региональный этап второй национальной премии «Человек труда». Участвовать могут работники и предприятия региона. Всего 6 номинаций. Технологический лидер, лучший наставник, молодой специалист, семейные трудовые династии, совет ветеранов и трудовое патриотическое воспитание. Заявки принимаются до 31 августа. Региональный отбор продлится до 30 сентября. Его победители получат право представить нашу область на федеральном уровне. Консультации по вопросам участия возможны по телефону в Белгороде 33 93 99. В первом полугодии 2026 года специалисты филиала Россети Центр Белгородэнерго обеспечили электроснабжение 36 новых домов, построенных по программе обеспечения жильем льготных категорий граждан, детей-сирот, многодетных семей и переселенцев. Наибольший объем выполнен в Карачанском и Борисовском округах. Помимо этого, социальные новостройки подключены в Ивне, Валуйках, Чернянке, Строители, а также в селах Алексеевского и Яковлевского округов. Во втором полугодии эта работа продолжится, чтобы жители могли своевременно переехать в комфортное и благоустроенное жилье. К другим темам. В Губкинском округе завершилась летняя оздоровительная кампания 2026 года. Почти 5700 детей отдохнули в лагерях с дневным пребыванием на базе 30 школ. 635 подростков провели время в специализированных лагерях труда и отдыха. Официальное трудоустройство получили 227 школьников. Кроме того, учащиеся школы будущих инженеров прошли стажировку на комбинате «Кмар-Удам», где познакомились с работой реального горнодобывающего предприятия. С 8 августа в Белгороде изменятся схемы движения трех автобусов. Номера маршрутов 51, 52 и 53 будут ездить по улицам Механизаторов, Сумской и Белгородскому проспекту в прямом и обратном направлении. Расписание же останется прежним. Белгородский драматический театр имени Щепкина вошел в лонг-лист премии «Звезда театрала». Победители выбирают сами зрители с помощью интернет-голосования. Принять в нем участие можно на сайте teatral-online.ru до 31 августа. Напомним, премия «Звезда театрала» – единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая присуждается благодаря зрителям. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Больше актуальных новостей в наших следующих выпусках.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.

0: Радио Z.
1: И вот стою я на плацу.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 августа, в нашем регионе сохранится ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь, ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. В России с 1 сентября 2026 года изменятся правила перевозки групп детей автобусами. Нововведения коснутся школ, спортивных секций и туроператоров. Так, список пассажиров теперь будет фиксироваться заранее, что исключит возможность подсадок по пути. Уведомление о перевозке в международном или междугороднем сообщении должно подаваться в ГИБДД не позднее 48 часов до ее начала, а при перевозке в городском или пригородном сообщении не позднее 24 часов. Если выезд или перевозка начинается в условиях чрезвычайной ситуации, КТО или военного положения, допускаются упрощенные уведомления и сокращенные сроки по согласованию с МВД. Помимо этого, организатор перевозки в международном сообщении теперь обязан заранее проверить документы детей и сопровождающих на въезд и выезд, а экскурсоводы и инструкторы могут ехать в автобусе без включения в список пассажиров. С 1 сентября 2026 года три категории пенсионеров получат прибавку к страховой пенсии. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Тем, кому в августе исполнилось 80 лет, назначат ежемесячную надбавку за уход – около 11 тысяч рублей. Эта сумма будет ежегодно индексироваться. Пенсионеры, которым в последний месяц лета впервые установили первую группу инвалидности, получат удвоенную фиксированную выплату. А те, кто уволился с работы в августе, с сентября начнут получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций. Размер прибавки зависит от стажа и накопленных коэффициентов. К другим темам. Роботизация в строительстве не приведет к сокращению рабочих мест, а лишь изменит требования к специалистам, заявил заместитель министра строительства Константин Михайлик. По его словам, вместо традиционных рабочих профессий все больше востребованы операторы новых технологий. В отрасли появляются специалисты по настройке систем умного дома и эксперты по прогнозированию градостроительного потенциала. Роботы не вытеснят людей, но потребуют переобучения. Главная цель автоматизации – повысить производительность труда. При этом спрос на кадры в строительной отрасли остается стабильно высоким, пишет ТАСС. В завершении выпуска об отдыхе. Роспотребнадзор разрешил открыть пляжи в Анапе, пишут РИА Новости. Завершена отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС. Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 105 пляжей Анапы. Еще 4 проходят экспертизу, говорится в сообщении. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше актуальных новостей в наших следующих выпусках.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
9: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: началась война.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 августа, в нашем регионе сохранится ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь, ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Коваленко Александр, Евгений Евтушенко. Хотят ли русские войны? Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины, над черепашины полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. Под шелест листьев и афиш ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.

0: надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: мы с тобой.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев обратился к грейворонцам в 348-ю годовщину основания города и день освобождения округа. В годы Великой Отечественной войны муниципалитет дважды был в оккупации. Глава региона подчеркнул, что сегодня округ вновь противостоит врагу. Он поблагодарил военнослужащих, добровольцев и мирных жителей за несгибаемый дух и помощь пострадавшим. 7 августа – день Борисовского округа и день его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня Борисовский край снова на линии огня, подчеркнул руководитель региона. Благодарю всех, кто держит этот фронт и на передовой, и в тылу. Каждого, кто своим трудом приближает победу. За последние сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины получили ранения 18 человек. Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, среди пострадавших детей нет. После оказания медицинской помощи 8 человек помещены в стационары. Остальные продолжают лечение в домашних условиях. В настоящее время в больницах области находятся 125 пациентов, получивших ранения после атак ВСУ. Дом офицеров в Белгороде получил новое техническое оснащение. Здесь завершен этап создания современной концертной площадки в рамках нацпроекта «Семья». Реализация проекта стала возможной благодаря участию учреждения во всероссийском конкурсе среди домов культуры и библиотек для выявления лучших практик работы. Ключевой практикой, позволившей Дому офицеров получить финансирование, стал городской конкурс-фестиваль «Везелка. Живой звук. Направление «Дети. Молодежь». Благодаря проведенной работе сформирована полноценная техническая база сцены. В Хатмышске Борисовского округа открылась новая детская площадка. Современное игровое пространство появилось на улице Пушкарной. Территорию благоустроили в рамках программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Здесь смонтировано игровое оборудование, адаптированное для разных возрастных групп. Площадка полностью огорожена, а ее покрытие выполнено из специального ударопоглощающего материала. Это снижает риск травм во время активных игр. Для удобства жителей установлены лавочки. Специалисты провели комплексное благоустройство прилегающей зоны, обустроили новую пешеходную дорожку. В Почаевском сквере Белгорода заработал контактный фонтан. Ранее его пришлось временно отключить из-за выхода из строя двух высокоточных датчиков автоматики. Во время ежедневных осмотров коммунальные службы фиксируют случаи засорения чаши. В фонтане оказывается песок, грязь, шишки, ветки и бытовой мусор. Посторонние предметы забивают фильтры, насосы и форсунки, что может привести к серьезным поломкам. Чистота фонтана – это залог его бесперебойной работы. Давайте беречь городское имущество вместе. Напомним, фонтан появился здесь в 2025 году благодаря реконструкции сквера у храма Почаевской иконы Божьей Матери по федеральному проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Радио Z.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 августа, в нашем регионе сохранится ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь, ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В нашей программе мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наши гости – Марина и Роман из Ржевки Шебекинского района. Оба занимаются волонтерской деятельностью. И мы продолжаем нашу беседу. Никогда не возникало желания переехать в другой город?
2: Нет.
3: Анна, я вам скажу так, по поводу уезда из города. Не для того мы начинали волонтерскую свою службу, свой путь. Не для того начали. Чтобы его вот сейчас прервать, уехать из города. Тогда надо было вот уехать в 22-м году. Просто вот выехали и забыли. Честно, у меня рука не поднимается. Даже думки не заходят. Ту неделю сидел без содержания, как бы с работами очень тяжело. И вся эта неделя, вот жена не даст соврать, я провел на позициях у ребят, помогая им.
2: Как вы помогаете нашим парням?
3: Своей деятельностью. Я сварщик, езжу по позициям, ну, не сказать, что на передовую выезжаю, ну, близко к передовым и тыловые районы выезжаю, делаю мангалы на танках, на Уралах.
2: Что такое мангал?
3: Мангал – это приспособление варится на кабину машины и натягивается сетка, антидроновая сетка, чтобы дрон при ударе от кабины выдержано расстояние. Если это кумулятивная струя, чтобы не пробила, не спалила машину, технику, ну и, соответственно, от взрыва спасать, чтобы не разорвало кабину, не пострадали солдаты. Много чего изготовлял. Делал кувалды, умывальники с канистр. Все это уходило на передовую. По сварке много чего делал. Печки-буржуйки, печки-щепотницы, котлы. То есть в солдатскую баню идет котел. У него топка, вокруг топки сделана еще водогрейная часть. То есть ребята топят и сразу банятся.
2: Скажите, пожалуйста, Роман, была ли у вас такая мысль после окончания СВО сделать какой-нибудь музей вот тех вещей, которые вы делали для бойцов?
3: Целью такой не задавался, но, конечно, бы хотелось бы все выставить в музей, показать то, что мы делали своими руками.
2: Обязательно будет наша победа. И пусть этот день настанет как можно быстрее. Мы с удовольствием придем, посмотрим. Самое главное – верить.
3: Да, верить в нашу победу, верить в наших ребят, что все выдержат нелегкую эту работу.
4: Как возникает, вот, допустим, то, что нужно сделать? Поступает предложение от ребят, вот нам нужно вот такое вот. Начинаешь думать, с чего бы? Чтобы это было менее затратно, но и полезно, допустим, для ребят. И вот они придумали, что пластмассовые канистры, они, по-моему, 10, да, литровые? Или
3: 20-литровые были.
4: Ну, там разные как бы. Вырезали уголок, там ручка остается, внизу краник прикручивался пластмассовый, и они... Вот как бы можно привязать хотя бы к дереву или поставить на что-то повыше. Ты наливаешь туда воды и умываешься, моешься. Приближенно
3: этот запрос поступил именно с фронта от ребят-штурмовиков. Говорит, нам надо что-то такое легкое, чтобы бой окончился, вот у нас есть время отдыха. Есть вода, но с бутылок, говорит, неудобно, не полить там. То мы налили воды там или в речке зачерпнули, если есть водоемы какие-то. Зачерпнули, подвесили, поставили, обмылся от всей этой вот грязи, пыли.
2: Это ж как нужно придумать, вырезать, прикрутить этот кран, чтобы ничего не подтекало? Какие-то секреты есть?
3: Как бы секретов нет, просто хорошо работает голова. Ну, я ж еще и сам по себе работаю монтажником. Мы изготовляем на работе конструкции всевозможные. Заканчивал ремесленное училище, токарь-фрезеровщик, сварщик. Соответственно, исходя из этого, мысли работают, ну, хорошо, будем говорить так. И чтобы кран не подтекал, я купил себе сверло, пирамидку и подобрал диаметр. Раз-раз-раз, она становится плотно. Плюс резиновая или силиконовая прокладка затягивает все.
2: Думали ли вы когда-нибудь, что ваши навыки и знания пригодятся на специальной военной операции?
3: Никогда не думал об этом. Мама всегда меня заставляла идти учись. На механика нет. Я люблю ковыряться с железом своими руками. Ну и сверху этого вот и получается все то, что выходит с моих рук. Мы, говорит, так, ну, фантазия работает, и мы изготовляем по запросу ребят. Где-то ребята подсказали, где-то сам сфантазировал. И получаются такие шедевры.
2: Что вы можете пожелать нашим бойцам?
3: В первую очередь здравия, терпения, везения и скорейшей победы.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

плачет. Внимание, внимание! Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. В России с 1 сентября 2026 года изменятся правила перевозки групп детей автобусами. Нововведения коснутся школ, спортивных секций и туроператоров. Так, список пассажиров теперь будет фиксироваться заранее, что исключит возможность подсадок по пути. Уведомление о перевозке в международном или междугороднем сообщении должно подаваться в ГИБДД не позднее 48 часов до ее начала, а при перевозке в городском или пригородном сообщении не позднее 24 часов. Если выезд или перевозка начинается в условиях чрезвычайной ситуации, КТО или военного положения, допускаются упрощенные уведомления и сокращенные сроки по согласованию с МВД. Помимо этого, организатор перевозки в международном сообщении теперь обязан заранее проверить документы детей и сопровождающих на въезд и выезд, а экскурсоводы и инструкторы могут ехать в автобусе без включения в список пассажиров. С 1 сентября 2026 года три категории пенсионеров получат прибавку к страховой пенсии. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Тем, кому в августе исполнилось 80 лет, назначат ежемесячную надбавку за уход – около 11 тысяч рублей. Эта сумма будет ежегодно индексироваться. Пенсионеры, которым в последний месяц лета впервые установили первую группу инвалидности, получат удвоенную фиксированную выплату. А те, кто уволился с работы в августе, с сентября начнут получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций. Размер прибавки зависит от стажа и накопленных коэффициентов. К другим темам. Роботизация в строительстве не приведет к сокращению рабочих мест, а лишь изменит требования к специалистам, заявил заместитель министра строительства Константин Михайлик. По его словам, вместо традиционных рабочих профессий все больше востребованы операторы новых технологий. В отрасли появляются специалисты по настройке систем умного дома и эксперты по прогнозированию градостроительного потенциала. Роботы не вытеснят людей, но потребуют переобучения. Главная цель автоматизации – повысить производительность труда. При этом спрос на кадры в строительной отрасли остается стабильно высоким, пишет ТАСС. В завершении выпуска об отдыхе. Роспотребнадзор разрешил открыть пляжи в Анапе, пишут РИА Новости. Завершена отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС. Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 105 пляжей Анапы. Еще 4 проходят экспертизу, говорится в сообщении. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше актуальных новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: дед, что давно не была.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 августа, в нашем регионе сохранится ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь, ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев обратился к грейворонцам в 348-ю годовщину основания города и день освобождения округа. В годы Великой Отечественной войны муниципалитет дважды был в оккупации. Глава региона подчеркнул, что сегодня округ вновь противостоит врагу. Он поблагодарил военнослужащих, добровольцев и мирных жителей за несгибаемый дух и помощь пострадавшим. 7 августа – день Борисовского округа и день его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня Борисовский край снова на линии огня, подчеркнул руководитель региона. Благодарю всех, кто держит этот фронт и на передовой, и в тылу. Каждого, кто своим трудом приближает победу. За последние сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины получили ранения 18 человек. Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, среди пострадавших детей нет. После оказания медицинской помощи 8 человек помещены в стационары. Остальные продолжают лечение в домашних условиях. В настоящее время в больницах области находятся 125 пациентов, получивших ранения после атак ВСУ. Дом офицеров в Белгороде получил новое техническое оснащение. Здесь завершен этап создания современной концертной площадки в рамках нацпроекта «Семья». Реализация проекта стала возможной благодаря участию учреждения во всероссийском конкурсе среди домов культуры и библиотек для выявления лучших практик работы. Ключевой практикой, позволившей Дому офицеров получить финансирование, стал городской конкурс-фестиваль «Везелка. Живой звук. Направление «Дети. Молодежь». Благодаря проведенной работе сформирована полноценная техническая база сцены. В Хатмышске Борисовского округа открылась новая детская площадка. Современное игровое пространство появилось на улице Пушкарной. Территорию благоустроили в рамках программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Здесь смонтировано игровое оборудование, адаптированное для разных возрастных групп. Площадка полностью огорожена, а ее покрытие выполнено из специального ударопоглощающего материала. Это снижает риск травм во время активных игр. Для удобства жителей установлены лавочки. Специалисты провели комплексное благоустройство прилегающей зоны, обустроили новую пешеходную дорожку. В Почаевском сквере Белгорода заработал контактный фонтан. Ранее его пришлось временно отключить из-за выхода из строя двух высокоточных датчиков автоматики. Во время ежедневных осмотров коммунальные службы фиксируют случаи засорения чаши. В фонтане оказывается песок, грязь, шишки, ветки и бытовой мусор. Посторонние предметы забивают фильтры, насосы и форсунки, что может привести к серьезным поломкам. Чистота фонтана – это залог его бесперебойной работы. Давайте беречь городское имущество вместе. Напомним, фонтан появился здесь в 2025 году благодаря реконструкции сквера у храма Почаевской иконы Божьей Матери по федеральному проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Радио Z.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимый.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Программа «Радио Z».
1: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме, пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом. А коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря. Чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
0: Радио Z. Гордимся.

0: я лучше пережду.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 августа, в нашем регионе сохранится ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь, ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Казьмин Александр, Юрий Коринец, неизвестный солдат. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду. Над гранитной плитой вечный свет негасим. Вся страна сиротой наклонилась над ним. Он не сдал автомат и пилотку свою. Неизвестный солдат пал в жестоком бою. Неизвестный солдат, чей-то сын или брат. Он с войны никогда не вернется назад. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду.

лечит раны больше. Русский лекарь, подорожник.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: люби. Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Зет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

мысль о том, что день уходит с земли. Час вечерний, спой мне, этот день, быть может, где-то вдали. Мы не однажды вспомним, вспомним

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах,

0: В бурном море людей событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 августа, в нашем регионе сохранится ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: горящие спички.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 августа, в нашем регионе сохранится ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь, ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Если чиста рубаха, то не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь смешай в мольберте.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.

0: Севастополь и Керчь.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио З.
1: Словно ангелы из тумана, шаг по лезвию обмана, и она уже со мной на ты.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.